твою мать у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марнавать, навучите меня зараблять гроши у споживецкий кор.

0: Еўразум.
1: У ноч на сераду украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Санкт-Пецярбургу. У гэты дзень там адкрыўся міжнародны эканамічны форум, на які прыехаў Пуцін.
2: Гэта стала адказам на шматгадзінны масіраваны ракетны ўдар па Кіеве, які адбыўся напярэдадні, і ў выніку якога шасцёра загінулі і 79 чалавек пацярпелі.
1: Як украінцы перажываюць эскалацыю і калі скончыцца вайна? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з блогерам Балагановым. Яго сапраўднае імя Александр Рыкаў.
3: Мы апошнімі днямі глядзім кожную раніцу з такім болем і жахам інфармацыю, бо фактычна кожную ноч апошнім часам больш за ўсё дастаецца там Кіеву, Дніпру, іншым такім вядомым, любімым намі гарадах. Якая сітуація? Як вы перажываеце гэтыя ночы? Ці атрымліваецца сіл набрацца, выспацца? Ну і ўвогуле, што адбываецца?
4: Не, ну, для мяне это чыстая агонія Путіна. Паніка, он отлично понимает, что у него везде наступает жопа. И он приступил к последнему своему этапу через терроризм гражданского населения. Просто через терроризм самый элементарный. Знаешь, это, конечно, неправильно говорить. Но за вот эти 5 лет мы к чему-то уже все-таки такому... Ты все равно хочешь, не хочешь, ты привыкаешь. Тебе самое сложное — это реакция видеть, ну, реакция детей, потому что когда среди ночи вот этот первый взрыв, вот, если раньше мы там еще 3 года назад там до 12 ночи ли мониторили, будет обстрел, не будет, прятаться, не прятаться, то теперь ты уже с этим живешь и просыпаешься только когда вот начинается сумасшедшая канонада. И вот когда ты видишь, когда твой ребенок скакивает и бежит в коридор, и раздаются эти взрывы, и его вот этот шок, вот это для тебя самые тяжелые моменты, что его надо срочно куда-то отвезти, спрятать, чтобы он себя чувствовал в безопасности. А так, ну я не скажу, что мы от этого, не знаю, как сказать, оно страшно, но оно на самом деле страшно, потому что ты ж не знаешь, куда прилетит, что прилетит, какая будет беда, где собьют, над чьей головой, потому что ты ж видишь сам по количеству разрушений и тому видео, сколько страждает, ну, страдает просто частного сектора, домов обычных, в гражданские дома прилетает, ну, вот высокоэтажки, шахеды регулярно прилетают, ну, колоссальная беда.
3: Слухай, вот Балаг, этот самый, боже мой, выскочило из головы, новый керавнік администрации президента, боже мой.
4: Буданов,
3: во. Написал, что атрымаў от Зеленского, ну, как бы такое доручение, типа жадання, каб до конца года ўсё ж таки выйсці на спынение боевых дзеянняў, там, на некое замірэнне. Я читаю, что Порошенко увогуле как бы заклікае до того, каб тэрмінова прыйсці до некага пагаднення, спыніць вайну і гэтак далей. Наколькі вось ты, жывучы там унутры, перажываючы ўсё, што адбываецца, верыш у тое, што гэта магчыма зрабіць не тое, вот, як кажа Порошенко, бліжэйшым часам, а нават до конца года, як хоча Зеленскі і дае даручэнне Буданову?
4: Знаеш, мы на этот счёт недавно спорілі з маім другам. Мы часто верим в наши желания, мы же хотим, чтобы это все закончилось. Поэтому мы цепляемся за любую соломинку, за любую такую информацию, которая дает нам надежду, что этот кошмар закончится. Верю ли я? Я верил это, и что он в 22-м закончится, и в 23-м. И я в 24-м друзьям говорил, все уже закончится. Сейчас я уже это не говорю, но я также верю. Я верю, что санкции Мадяра, санкции наших спецслужб, работа наших героев на линии фронта это закончит.
3: Увогуле, калі казаць пра тое, колькі цягнецца вайна, нават калі не браць пачатак з 2014 года, а ўзяць толькі вось гэтую вялікае, як называюць, вялікае варванне з 22 года, то вайна ўжо цягнецца больш, чым вялікае отечественная, як гаварылі ў Савецкім Саюзе. Магчыма, нават ўжо болей, ну ці блізка ўжо да другой сусветнай вайны. Як украінцы маральна-псіхалагічна спраўляюцца вот столькі часу, вот и такая жудасная война?
4: Не, ну я ж не буду рассказывать, что Все хорошо. Все устали, это понятно. Но все понимают, что никто им сдаваться не будет. Никто им отдавать территории не будет. Вот. А тут же, знаешь, тут больше такая философская. Все вот с кем... Ну, я опять же по своему кругу говорю, что вот у нас украли там 10% нашей жизни. Вот просто ее украли. У кого-то ее... Это еще у нас просто украли, что мы не можем там жить нормальной жизнью. У кого-то ее просто забрали. Человек жил, наслаждался, у него была семья, бизнес, там, я не знаю, работа, путешествия. Его просто нету. И вот это больше состояние. Особенно деток жалко. Вот наши дети пошли в школу. Они не знают, что такое жить без войны. Они, у них очень редкие дни, когда в школе не надо бежать в бомбоубежище. Это хорошо, что в некоторых школах есть бомбоубежище, а где-то нету. Им надо перебегать из школы куда-то прятаться. И вот этот режим, хотя я смотрю по своему ребенку, даже они привыкли. Вот если не эти взрывы, и они уже к этому состоянию привыкли. Но это противно, это осознавать это тяжело очень. Но все мы мечтаем, чтобы это все закончилось. И знаешь, вот сейчас я себя ловлю на мысли, ведь тут же даже тоже большой парадокс. Мы говорим, мы хотим справедливого мира, это значит по линии разграничения. Но даже этот мир несправедлив, потому что преступники не несут никакой ответственности, потому что эта заложенная бомба все равно останется на будущее для мира, что можно повоевать, если у тебя есть ядерная бомба, можно прийти к соседу, если ты больше, забрать часть территории, рассказать, что еще Рюрик когда-то бегал или монголы там где-то бегали, поэтому мы хотим это забрать. А если кто-то вмешается, мы по вам запустим ядерную бомбу. И все. Это большая беда на будущее, я считаю.
2: Гэта программа «Еўразумі», размова с Дмитра Лукашука с блогером Александром Балагановым Рыковым. Гаворка ідзе про цяперашнюю ситуацию во Украине.
3: Ну, тым не менш, сапраўды, вот Украина навучылася и зрабіла вельмі, ну, складанай, назовем это мягко, жыццё для россиян нават вельмі далёка ад лініі фронта. І, можа быць, нарэшце яны зразумеюць, што вайна-то можа і вярнуцца. Яны ж ніколі не перажывалі вайну на сваёй тэрыторыі. Нават калі браць вот эту другую сусветную вайну, ну, да Москвы дашлі, а далей ніхто там как бы такой вайны-то асоба не адчуваў. Ну, людзі сыходзілі, людзі гінулі. Было складана там з усім астатнім. Але снарады-то не далеталі, ніхто не ўзрываў дамы і ўсё астатняе дзе-небудзь у глубіні России. А зараз гэта ёсць. Может быть, зразумеют нечто?
4: Да нет, ну тут, мне кажется, даже со Второй мировой не смысла сравнивать, потому что того поколения, которое это понимало, что такое война, что такое взрывы, беда, горя, оно, дай бог, что еще кто-то жив-здоров. Вот. А уже совершенно ж новое поколение людей выросло, которое вообще не слышало, не видело этого и не знало. И понятно, все в шоке, каждый хочет жить. Вот. А когда Россия этого не ощущала, и для них всегда это было где-то там далеко, и сейчас они видят, что жизнь абсолютно каждого человека зависит, где российское ПВО собьет нашего гуся и обломки упадут ему на голову, тогда они начинают задумываться. И чем больше таких будет историй, чем больше будет лететь, вот как я их называю, гусей на территорию Российской Федерации, каждый день тысяча, тем быстрее они скажут, что Путин, нам не нужны развалины, какие-то поля, какие-то то, что мы уже стерли с лица земли, давай заканчивать. Может, тогда что-то поменяется. Хотя я хотел бы, чтобы его сами русские свергли, повесили на Красной площади за то, что он убил минимум миллион русских людей. Это он убил их. Наши просто их останавливали. А убил именно Путин со своей командой. Вот все они должны перестать. Не может международный суд справиться, пусть справится какой-то российский в кавычках. Не может российских, пусть делятся на 5 частей, и каждый суд вытаскивает себе своего военного преступника. Кто-то себе в регион заберет Шойгу, кто-то Путина в Питер, я не знаю, в Москве пусть там еще кого-то садят. Сибирь своих найдет преступников, и Дальний Восток то же самое.
1: Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё з Дмітра Лукашука і блогера Александра Балаганова. Ён расказаў, як Украіна перажывае масіраваныя атакі з боку Расіі і паразважаў пра тэрміны заканчэння вайны.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
0: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да некіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。
1: Яшчэ адна цікавая гісторыя. Ураджэнец Беларусі Раман Гофман узначаліў Масад, адну з самых вядомых разведслужбаў свету. Менавіта гэта ізраільская спецслужба пасля Другой сусветнай вайны праславілася аперацыямі па вышку і прыцягненні да адказнасці нацыстоўскіх злачынцаў, якія хаваліся ў розных краінах. Як у Ізраілі ўспрынялі прызначэнне ўраджэнца Беларусі, чаго чакаюць ад новага кіраўніка Масада, пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавядае Ілля Бязручка, корэспандэнт ведучий 9-го канала Израиля.
2: Личность Романа Гофмана, она легендарна для Израиля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение с сам. И, собственно говоря, он был самым старшим офицером армии обороны Израиля, получившим ранение. И он является весьма известной фигурой, особенно после этого случая. Потом, позже, он был назначен военным секретарем премьер-министра государства Израиля Бениамина Нетаньяху. И после этого на него начали все пристальнее и пристальнее смотреть в израильском обществе журналисты, рассматривать его под разными углами, да, кто он. И буквально после того, как появилась новость о том, что одним из вероятных кандидатов вот имени премьер-министра по израильскому законодательству премьер-министр решает, кто будет следующим главой разведки, а как только эта новость появилась, в общем-то, начали обсуждать, достоин ли, может ли занять, да, боевой генерал, да, с опытом управления дивизией, учебным центром, но все-таки это человек из армии, но не из разведки.
3: Имя Романа Гофмана несколько годов тому сгадывалось у связи с певным конфликтом. Те могли бы вы подробязнее расповесть про эту историю?
2: Несколько лет назад был достаточно громкий случай по поводу того, как подростка Уриэль Макайса, ему тогда было 17 лет, удерживала служба внутренней безопасности Израиля Шабак в задержании, под арестом на протяжении достаточно длительного времени. Сначала это было полтора месяца под арестом в специальной тюрьме, потом это полтора года под домашним арестом. И причина этого задержания была, что он якобы распространял некую информацию конфиденциального свойства. И одним из тех людей, которые якобы принимали участие в передаче ему этих данных, был Роман Гофман. Тогда он занимал должность командира 210-й дивизии территориальной, которая воюет на севере нашей страны, в районе сирийской и ливанской границы. И стали разбираться, что там произошло. Оказалось, что история гораздо сложнее. Были некие операции влияния на противников, на группировки в Сирии и в Ливане. Это иранские прокси-группировки. И один из офицеров дивизии, который, в общем-то, занимался подобными операциями, предложил распространять ряд асинт-материалов, доступных всех, не секретных, через телеграм-группы различные, в том числе и этого подростка. Но сам тот факт, что, в общем-то, подросток был задержан по подозрению и прочее, привел к таким некоторым размышлениям на тему того, морально-этических качеств Романа Гофмана. Так звучал посыл от тех сторонников Уриэль Макайса, да, этого подростка. В тот момент, в 22-м году, ему было 17 лет, сейчас он гораздо уже старше, взрослый человек. Но позже выяснилось по ходу расследования, что на самом деле задержали его не за те материалы, которые распространялись через разведку 210-й дивизии, а из-за того, что, в общем-то, были другие офицеры военной разведки, которые делились другой информацией по другому участку фронта, и она уже была, да, действительно секретна, тех офицеров задержали, но в ситуации вроде бы как разобрались, осадочек остался. Обсуждали, конечно же, и на уровне высшего суда справедливости богатства в Израиле, а достоин ли человек с подобной историей в своей биографии занимать должность главного разведчика. В итоге судьи богатства Верховного суда пришли к выводу, что да, достоин.
3: А какие ожидания у израильском громадстве в связи с призначением Романа Гофмана директором Моссада?
2: Большинство людей смотрят на Романа Гофмана с большой надеждой, потому что другой взгляд, человек из вне системы, который может принести нечто новое. Премьер-министр Нетаньяху, когда говорил, почему он назначает Романа Гофмана, он говорил о том, что это человек, который проявил креативность и военную хитрость во время своей службы. Благодаря его некоторым решениям была возможность проводить те или иные операции. И вот 2 июня, когда назначали на должность Романа Гофмана, официальная церемония прощания с предыдущим главой Дэдди Барне и назначением нового главы Моссада, Нетаньяху говорил о том, он рассказывал историю Романа Гофмана, как он в 90-е годы репатриировался из Беларуси, из небольшого города Мозырь, со своей семьей, как он прокладывал свой путь в израильском обществе, что он долгое время в Беларуси не знал о том, что он еврей, он узнал, столкнулся с антисемитизмом. Потом в Израиле он попал в другую абсолютно страну, в другое общество. И здесь он прокладывал себе путь абсолютно самостоятельно через спорт, через армию, через саморазвитие. И, в общем-то, часть вот как раз-таки его этой истории как репатрианта, выходца из Беларуси, является очень важным элементом того, каким образом его презентуют в том числе и руководство государства для общества. И этому уделяется достаточно много внимания, потому что впервые за очень долгое время, наверное, лет 60, если не больше, в истории государства Израиль такую должность занимает именно репатриант, выходец из Беларуси. В общем, со стороны впечатления, которое он производит, очень серьезного, внушительного и содержательного человека. Ожидание у людей, конечно же, что продолжится противодействие иранской угрозе, угрозе иранских прокси, и что под его руководством Моссад снова будет выходить за рамки, да, то есть думать за скобками и пытаться креативить, потому что это именно та характеристика, которую подчеркивали многие и журналисты, и политики, когда говорили о фигуре Романа Гофмана. Это то, видимо, чем он славится в кругах военных, своим особым подходом к решению очень сложных и непростых задач, которые требуют и ответственности, и смелости в том числе.
1: Гэта кажа Ілля Бязручка, вядучы 9 канала Ізраіля, ураджэнцу Беларусі Раману Гофману, 52 гады, з яго прызначэннем на пасаду кіраўніка Моссада. Ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка 23 году. Працягнем беларуска-ізраільскі, так бы мовіць, тэмат у другой палове гэтай гадзіны, а наперадзе праз 4 хвіліны прогноз надвор'я і культурніцкая афіша.
4: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Прес-служба Світлани Тихановської повідомила об її зустрічі 2 червня з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у резиденції Стармера у Лондоні на вулиці Даунінг-стріт. З білоруського боку зустрічі прийняв відділ дорадці Тихановської по дипломатичних питаннях Денис Кучинський. Означається, что политики обмерковали поддержку демократичной Беларуси, ситуацию с политвязнями, необходимость допомоги незалежным медиам и громадянской супольности, а так само, цитата, притягнение режима Лукашенко до отказности за международные злочинства, включающие вывоз украинских детей. Особлива увага была надана синхронизации санкційної политики Лондона и Еврозвязу, а так само роли Беларуси в европейской безпеці и залежности Минска от России. Тихановская закликала Великобританию разглядеть возможность долучения до Международного гуманитарного фонда. Нагадаем, в 2024 году Великобритания заявила об выделении 2,5 миллиона фунтов стерлингов на поддержку белорусских правооборонных и громадских инициатив. Беларусь не повинна заставаться в тени России альбо быть разменной монетой, заявила Тихановская после встречи. Часом пытаются, а які вынік даюць гэтыя сустрэчы Тихановскай з заходнімі лідарамі? Што яны прыносяць беларусам? Непростае пытанне, адказ на яго не будзе адназначным. Варта зазначыць, што Светлана Тихановская за адзін год сустракаецца з большай колькасцю заходніх палітыкаў, чым Лукашэнка за 30 гадоў кіравання Беларусю. Як кажуць, гэта просто прыгожа. Відавочна, сустрэча Тихановскай з заходнімі лідарамі маюць перш за ўсё палітычнае і дыпламатычнае значэнне. Натуральна, яны не могуць у адначасе змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі непасрэдна. Але без такой міжнароднай прысутнасці беларускае пытанне магло б значна хутчэй знікнуць з парадку дня. Найперш, гэтыя сустрэчы падтрымліваюць міжнародную ўвагу да беларускай праблемы. Калі Тихановскую прымаюць кіраўнікі дзяржаў, прэм'ер-міністр або міністр замежных справаў, гэта нагадвае, што Захад не лічыць беларускі крызіс завершаным. Другая функцыя – лабіяванне канкрэтных рашэнняў. Падчас такіх сустрэч абмяркоўваецца падтрымка незалежных медыя, дапамога беларускім эмігрантам, адукацыйныя праграмы, дапамога палітвязням. Не все просьбы задавальняются, але частка заходней допомоги белорусским незалежным структурам является выником именно такой дипломатичной працы. Умовно скажем, у азербайджанской оппозиции нема своей Тихановской за ее легитимностью. Може, в том лику и тому, про азербайджанских политвязнев никто на высоком политичном уровне не взгадывая и не добивается ихнего вызволения. Ясно, что встречи Тихановской с заходними лидерами сами по себе не меняют уладу в Беларуси, навык не створяют механизмы уплыва на белорусские державные структуры. И мне, например, хотелось бы, как каждая такая встреча приносила больше грошей в Международный фонд помощи политвязням. У певный момент после 25-го года подавалось, что уровень международных контактов Тихановской через 5 годов после подеи 20-го может зменшиться из объективных причин. Тое, што ён і цяпер застаецца на самым высокім узроўні, выглядае, калі не цудам, то прынамсі моцным палітычным поспехам яе каманды.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Проанонсуем ближайший выпуск новин господарства. Израиль и Ливан домовились спынить огонь. Ядерные погрозы прогучали на экономичном форуме у Санкт-Петербургу. У Градянской в области Беларуси покарали 49 уладальников маломерных суднов. Дознаемся детали про 6 хвилинов.

0: У музеі памяці Сыбіру ў Беластоку выступіў расійскі пісьменнік, публіцыст, даследчык савецкай спадчыны Сяргей Лебедзеў, які стала жыве ў Нямецчыне. Беларускаму чытачу ён вядомы дзякуючы перакладам, які друкаваліся на старонках літаратурнага часопіса «Дзеяслоў». Творы Лебедзева прысвечаныя памяці пра савецкія рэпрэсіі, наступствы таталітарызму. Неаднаразова раіла гэтыя тэксты да чытання нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Пра тое, чаму адсутнасць адказнасці за злачынствы Савету правяла да вайны ва Украіне, ці здольная сучасная Расія пераасэнсаваць сваё мінулае, да чаго варта рыхтавацца краінам, якія мяжуюць з РФ. Сяргей Лебедзеў распавядае ў праграме «Госць рацыі», гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Госць рацыі.
2: Спадар Сергій, добрый день. Якія ваши уражанні ад прыбывання ў Беластоку, у Польшы? Гэта краіна знаходзілася толькі часова пад савецкай акупацыяй, але да гэтага счытваецца тое, што мы, ў прынцыпе, бачым у Беларусі, у Расіі, у словах, у міфах, у мове. Як вам бачыцца гэта ўсё? Якія, можа быць, актуальныя пытанні прагучалі падчас лекцыі?
3: Ну, мне вообще кажется, что Польша довольно хорошо все-таки понимает, что такое был советский режим. И вопрос не в польском понимании, а вопрос в том, как это понимание транслировать, так сказать, западнее, да, чтобы оно не оставалось географически лимитированным в польских границах, для того, чтобы был язык, были мосты, потому что, не знаю, в Испании, Италии или Франции люди действительно понимали, что такое был это оккупационный режим.
2: Пачас лекцыі вы шмат казалі пра савецкую акупацыю, пра рэпрэсію ў тыя часы на розных землях і указалі на тое, што не адбылося неабходнага пераасэнсавання таго, што было. Як вы лічыце, у які момант варта было б гэта зрабіць, які фактычна зараз упушчаны?
3: Слушайте, ну, в конце 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. И на самом деле были довольно разные тенденции внутри либерально-демократического сообщества, в том числе довольно радикальные. Те, кто требовал полного роспуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки музей советских преступлений. И проблема в том, что победил некий мейнстримный дискурс, который все-таки предполагал некоторый компромисс с государством. И там есть довольно интересный разрыв, потому что по итогам социологических опросов, которые в тот момент проводились, они были уже свободными, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. От юридического до административного, то есть лишения права занимать некоторые посты и так далее. Более 50% – это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым. Это не панацея. Юридическое преследование, опять же, не панацея. Но здесь мы можем говорить о том, что не было не дано никакого ответа вообще на этот запрос. И более того, это отсутствие ответа до сегодняшнего дня не проблематизируется, не осмысляется самими участниками тогдашней, да, тогдашней политической борьбы.
2: Калі вспоминать ты 80-90-е годы, то памятается, например, тот же самый часопіс «Аганёк», який доходил и кватеры Беларуси, и там, по-моему, уже было зроблено все. Там были расповеди про репрессии, были дзённікі, сосланных у Сибир, было вынішчэнне фактично культа Сталина, было рассказано про дзеянні Политбюро. Чому все ж таки не отрымалося? Нет, был такой же процесс денофикации, как, например, у Германии.
3: Опять же, потому что был поставлен вопрос о памяти о жертвах, но не был поставлен и реализован вопрос об ответственности преступников. И довольно забавная история с журналом «Огонек», который очень показательна. Я тоже его помню, 80-е годы. Я был довольно маленький, но все равно это ощущение, как семья его ждала, как там была эта правда. Но есть довольно странная ложка дегтя в этой истории, да, вы помните, это был Виталий Коротич, главный редактор, которого идеализировали. Сейчас по материалам открытых архивов КГБ мы знаем, что Коротич был многолетним, очень известным и испытанным агентом КГБ. Еще начиная с ранних 60-х годов, он сыграл огромную роль в дискредитации украинского национального движения, то есть не движения времен Второй мировой войны, а украинского диссидентского движения. И в этом смысле мы видим, как в этой игре и в этих, как бы, да, дискуссиях о памяти реализовывались эти красные линии. То есть память о жертвах – да, и КГБ, и советское государство в поздние 80-е годы вполне положительно к этому относились. И в некоторых случаях первые памятники жертвам репрессий устанавливались с помощью КГБ. Но одновременно они требовали никакого разговора об ответственности, никакого называния имен преступников, никакого открытия архивов. И, к сожалению, именно по этой формуле жертвам, да, преступников не называем, и память этой сложилась.
2: І ўсё роўна для пакалення, якое вырасла на часопісе «Аганёк», якое бачыла на свае вочы паўставанне незалежнай Беларусі, паўставанне, у прынцыпе, незалежнай Расіі, якая таксама імкнулася на Захад, тэлемост быў США, СССР, ўсё ж такі было нечаканым, калі ў Беларусі пад Мінскам з'явілася так званая лінія Сталіна, і тады падавалася гэта, можа быць, гэта такая разовая акцыя ў абмежаванай прасторы. Зараз мы назіраем, што, напрыклад, у той же Расіі культ Сталіна стаў паўнавартаснай культурніцка-гістарычнай з'явай. Пра Сталіна кажуць на дзяржаўных канцэртах, кажуць у навучальных установах, і ён актыўна ўваходзіць у жыццё сёння. Нягледзячы на тое, што яшчэ жывое пакаленне, якое памятае, што ўсё ж такі ён названы адным з галоўных злачынцаў у справе масавых рэпрэсій на тэрыторыі, якую ахопліваў Савецкі Саюз.
3: Это, конечно, некі сімптом и некий показатель, что по России множатся Сталины. Да? Довольно часто это выставляется как некая инициатива на местах, инициатива коммунистической партии, инициатива еще кого-то, но они просто множатся. Но я бы не фокусировался так специфически, да, на фигуре, ну, то есть на этом присутствии, как будто это некий магический эффект. Это лишь симптом и свидетельство того, что возвращается представление о всевластии государства, о том, что оно властно над жизнью и смертью своих подданных. В этом смысле не надо переоценивать символическое. Да, мы можем говорить, там, надо убрать Сталина, надо вернуть Сталина, но проблема в том, что Сталин жив в каком-то смысле практиках, да, потому что сегодняшняя война России против Украины – это самое кровавое, что происходит на этих землях со времен Второй мировой войны. И она, конечно, по своей безжалостности и бесчеловечности с российской стороны, именно сталинская. Когда Россия применяет зимой дальнобойное вооружение, чтобы заморозить украинские города, или применяет вооружение, чтобы прекратить экспорт зерна или подвоз, да, за этим, конечно, встает призрак Голодомора. Да, когда целую нацию, да, пытаются поставить на колени. И в этом смысле Сталин и сталинизм живы в масштабе преступлений, в масштабе крови, в масштабе какой-то бессовестной циничности, с которым это совершается.
2: І вы ўвесь час паўтараеце сапраўды, што вайна ва Украіне з'яўляецца следствам беспакаранасці тых злачынцаў, хто здзяйсняў рэпрэсію ў савецкія часы. А калі ўявіць, як бы выглядала ідэальная карцінка, што гэта магло адбыцца, якое персанцаванне, якое пакаранне, гэта быў бы Нюрнбергскі працэс номер 2. Что это?
3: Что есть огромный вариант, огромное разнообразие, то, что называется transitional justice measures, они могли быть полными, частичными, поздними и так далее. Но во всяком случае, да, их база – это открытие оперативных архивов, то есть те, да, раскрытие имен тех, кто сотрудничал с властью. И самое главное – запрет на занятие позиции власти в государственной системе для функционеров системы бывшей. То есть при всем ужасе, как бы, ну, не при всей, при всей неполноте того, что было сделано в Восточной Германии, например, согласно немецким законам, бывший полковник Штази не мог бы занимать высокие государственные посты в Новой Германии. Просто невозможно. Запрещено. Нельзя. Он мог пойти заниматься бизнесом, он мог пойти делать еще чего-то, он мог бы быть даже депутатом, но он не мог бы быть президентом государства.
2: Ну і маючы такі намёк на Владзіміра Пуціна, не магу вас не спытаць, як бы вы абазначылі дзяржаўны строй, які зараз пануе ў Расіі, і наколькі моцна зараз КДБ упісана агулам у дзяржаўную ўладу?
3: Ну, КГБ на самом деле есть, как бы, да, государственная структура на сегодня, КГБ, ФСБ, их присны. Здесь довольно важно понимать, что тот выбор, который был совершен в 2000 году, я думаю, что тогда россияне голосовали вполне искренне за Владимира Путина, это не были фальшивые выборы, он был самым худшим из всех возможных. Потому что офицер КГБ – это не просто профессиональный параноик, это человек, который выращен и воспитан в очень определенной системе понимания мира. И в этой системе у людей нет субъектности, у них нет свободной воли. В их представлении сотрудников КГБ никто не может действовать, потому что их достоинство ущемлено, потому что люди хотят свободы. В понимании сотрудника КГБ всегда кто-то будет стоять и дергать за ниточки. Все организовано, Все кем-то проплачено. За всем стоит кто-то другой. И в этом смысле Путин не может читать политическую реальность. Он не может понять, почему случился первый Майдан. Потому что люди устали от своего коррумпированного правительства и так далее. И именно этот взгляд на мир предопределяет и предопределил всю цепочку последующих событий и всю цепочку преступлений.
2: І як вам бачыцца будучыня Росіі на сёння? Гэта ж такі зацяжная вайна ва Украіне, гэта трэцяя сусветная вайна. А можа быць мажлівы мір і справядлівасць, якая будзе ахопліваць вялікія гістарычныя прамежкі часу?
3: То што это, конечно, ну, это невероятно. То есть, смотрите, Россия сейчас стремительно движется в сторону прошлого, а не в сторону будущего. И это не просто слова, это действительно погружение в архаику. Мы видим, в каком состоянии возвращаются из российского плена украинские солдаты и солдатки. Их пытают систематически. Это варварство, возведенное в систему. Это послание украинского общества. Да? Мы хотим вас сломать и лишить духа. Такая массовость пыток, которые видны миру, потому что они потом выходят и несут знаки этих пыток на своих телах. Это действительно возвращение в 37-й год, год большого террора. Это не имеет того масштаба, но это имеет ту же глубину погружения в первобытность, в архаику. И в этом смысле, прежде чем говорить о каком-то будущем России, мы должны понимать, что она падает в прошлое, и этот лифт не останавливается. И прежде чем говорить о будущем, нам надо говорить о том, как нам предстоит возвращаться хотя бы на уровень настоящего, да, на уровень настоящего момента. И это только отправная точка для разговора, для понимания, потому что на самом деле даже российское либеральное сообщество, оно пока не хочет понимать масштаб этой архаизации, масштаб этого ужаса.
2: Дарэчы, чаму расійская інтэлігенцыя так і не змагла спыніць аўтарытарны рэжым?
3: Ну, это большой вопрос, могла она или нет его остановить, но она не хотела понимать степень действительно опасности. Потому что, ну, все всегда, как правило, говорили, ну, это болезнь в легкой форме, то есть Путин – это исключение, ну, это как-то пройдет, да, хотя это была болезнь в очень тяжелой форме, как мы сейчас видим. Но видите ли, когда ты признаешь, что ситуация критическая, это требует действий. Причем не просто каких-то, да, перформативных действий, еще чего-то, это требует, ну, жизнь на это положить, да. А когда ты говоришь, что это... Ну ладно, это так, это ничего. Ну, бывает, это такие там рецидивы, но они пройдут. Это позволяет тебе, с одной стороны, ну, как бы поддерживать свою оппозиционность и так далее. Но, в общем, на самом деле ничего не делать и жить своей жизнью. И это довольно тяжелый выбор, который... Не тяжелый, это довольно такой, да, очевидный выбор, который, к сожалению, наше либеральное сообщество сделало в пользу преуменьшения действительной опасности.
2: Пане Сергій, зараз ви живіте життя, яке, в принципі, нагадує життя і білоруських мігрантів у вигнанні. Ви живіте не у своїй рідній країні, але активно працюєте, пишете книги, які примушають думати, які перекладають у тому ліку на українську мову, їх читають під час війни. Як ви бачите далі свою місію? Хоча б і у вигнанні.
3: Називайте речі своїми іменами, да, говорити о том, какова дійсна опасність, да, говорити о том, що дійсні жертви і дійсні люди – и культура, языки, кто нуждается в защите и помощи, это не россияне, это украинцы и украинки, потому что украинские писатели и писательницы гибнут на фронте, украинская культура уничтожается систематически, да, и россиянам следовало быть очень осторожными в том, как они требуют для себя помощи или поддержки, понимать действительную иерархию, кто нуждается сейчас в помощи и поддержке, и работать одновременно над тем, чтобы оппозиционная Россия перестала быть исключительно русской, чтобы была разрушена монополия русского языка и русской культуры на репрезентацию России в мире, и для того, чтобы те люди на Западе, которые говорили, которые говорят, надо разговаривать с Россией, понимали, что Россия – это не только русские, для того, чтобы этот колониальный имперский канон наконец пал, и, может быть, в этом была бы дверь будущего.
2: І коли прозважати над тим, як країни-сусідки з Росії змогли вирватися з світської спадщини, у цьому році у Білорусі мали протести, казали про те, що Росія могла увести війська, тому протести були так легко задушені. Мова України трималася, хоча і праз війну, але, в принципі, дорватися від постсовітської простори. Як ви думаєте, чому в Білорусі так не трималося?
3: Я не спеціаліст по Білорусі, я думаю, що тут уместно було б спросити самих білорусів. Але я можу сказати одне, що в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. И однажды возникла действительная независимость от России.
2: Як ведзецца праца з перакладамі вашых кніг на іншыя мовы? Ці чакаць прэзентацыі можа быць у Беластоку?
3: Пасмотрим. Это мой первый, к сожалению, очень короткий визит. Я думаю, что не последний. Одна из моих книг переведена на белорусский. Я думаю, что это, может быть, самый дорогой для меня перевод. Потому что мне очень важно, чтобы и в Беларуси, и в Украине, и в Грузии, и в Армении книги, мои тексты существовали не через их там, русскую да, инкарнацию, а именно в переводе. Это знак уважения, знак признания того, что да, мы не можем, опять же, все читать через русский язык.
2: Дякую, великий спадар Сахей, за размову.
3: Спасибо взаимно.
1: Гость рации.
0: З гостем рацыі, расійскім пісьменнікам і публіцыстам Сергеем Лебедзевым камунікавала Вольга Асямашка. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім навіны спорту.
1: Радыё Рацыя.

пілатес, жаночая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День дрыжачай рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны

98.1 FM, Белосток Гародня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзюн» с бородой, мы протягиваем. 4 червеня 1961-го народился Эл Дебарш, американский спевак, удельник семейного гурта Дебарш. Гэтая команда наибольш вядомая по хитам 80-х с мягким урбанистичным гучанием. Их самая популярная песня «Rhythm of the Night» у 85-м годе досягнула первого места у ритм-блюзовым и адалт-чартах Билборда и третьего места у Билборд Хот 100, а одноименный альбом стал платиновым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. У Лондоне проходит встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. 11 країн Европы закликают обмежевать выдачу шенгенских виз россиянам. Евразвяз оказывает поддержку Армении на фоне российских обмежеваний.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: У Вестминстерском палаце у Лондоне проходит встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. На открытии выступила Светлана Тихановская. И она подякувала британским парламентариям за последовательную поддержку Беларуси и отзначила, что белорусское питание остается важной часткой европейского порядку дня. Особенно Тихановская подкрестила, что поддержка демократичных перемен у Беларуси является унёском у агульную безпеку и стабильность региону. Подчас выступу политик сказала про необходимость заховывать международный тиск на режиму Лукашенко и Путина, домагаться отказности за злочинство супроть белорусов и украинцев, а так само рыхтоваться до будущих демократичных перемен у Беларуси. Удел у встречи принимают парламентары из Великобритании, Украины, Испании, Литвы, Латвии, Хорватии, Чехии, Грузии, Люксембурга, представники Европейского парламента и парламентской ассамблеи Совета Европы. Напередодні сустрэчы ў Лондоне Светлана Тихановская сустракалася з брытанскімі палітыкамі. З прэм'ер-міністрам гэтай краіны яна абмяркоўвала метады падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці, медыя, грамадзянскага і праваабарончага сектару. Пра сустрэчу кажа яе дарадца па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
4: Важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даунінг-стрит практычна 5 год. Яна падкрэслівае тут безумоўна з аднаго боку і легітымнасць Светланы Тихановскай, і зацікаўленасць британского боку у працы менавіта с беларускім народом, с беларускай грамадзянскай супольнасцю.
2: Пытанне беларускіх палітвязняў абмяркоўвалі як з прэм'ер-міністрам, так і ў Міністэрстве замежных справ Вялікабрытаніі. Дзяніс Кучынскі нагадвае, што дзейнічаюць стратэгічныя кансультацыі і ўзнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці беларускія прадстаўнікі заклікалі Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку палітвязняў. Да іншых тэм міжнароднай палітыкі. 11 краін Еўропы заклікаюць Еўракамісію ўвесці дадатковыя абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Інфармацыя пра гэта з'явілася адразу ў некалькіх буйных еўрапейскіх СМІ. Журналісты спасылаюцца на ліст, які еўрапейскія краіны накіравалі кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі Каі Калас. Аналагічны ліст атрымаў еўракамісар па ўнутраных справах і міграцыі Магнус Брунер. Абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам патрабуюць Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Дания и Нидерланды. До их долучились так само две краины, которые не уваходят у Евразвяз – Норвегия и Исландия. Авторы листа означают, что российские туристы отпочивают на европейских курортах, покуль ракеты и дроны протягивают наносить удары по мирных жихарах и громадянской инфраструктуры Украины. Яны лишат такую ситуацию непримальной. Тиском на Ерван назвала уведенное Россией обмежевание на армянскую продукцию керауница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Яна заявила о подтримце евразвязом Армении и выделении 50 миллионов евро терминовой допомоги. Так само анонсовано спрошение гандлю армянскими агрохарчовыми товарами у ЕС. Про это поведомляя сайт Еврокомиссии. Армения володая потенциалом стать стратегичным центром, який злучая Европу, Паўднёвый Кавказ и Центральную Азию. Мы готовы оказывать подтримку инфраструктуры и пунктах пересечения мяжи по мере обновления региональных сувязей, сказала керавница Еврокомиссии, додавши, что для обеспечения эффективной координации баки домовились створить совместную працовную группу ЕС-Армения. Гэты орган будет контролировать реализацию усіх гэтых инициатив, а так само любых дальнейших мер у будучыні, означила фон дер Ляйен. Ее заява прогучала на передадні парламентских выборов у Армении, якія пройдут 7 червеня. Ранее о подтримце официального Еревана заявлял президент США Дональд Трамп. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
3: Так завдалі від хмарного цього нашому поміжному регіоні. Увечері короткочасові дажджі магчимі і навальниці. Уночі вірогодність таких ось несприяльних умов у надвор'я є ще більше. Як склалася ситуація зараз? Переважно кидає дажджі у заході часи Білосточини. Відомо справа про Білосток, протом про межу. Я не буду тісти у бок Білорусі. Ну ось, наприклад, на Білорусіщині зараз уже є. Температура повітря плюс 21 у Лиді, де Городні 20 зараз. У Білостоку де Бірості 23 у Пі. Поўднёва-ўсходні вецер, месцамі захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду. Ну і таксама панічаны атмасферны ціск, які да вечара пакрысе патрошачкі будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: І у гэты чацвёртак сама пачынаем наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Наперадзе вайсковыя размовы, гутаркі, каментары, інфармацыі прагучаць. Ну, таксама беларуская музыка ды не толькі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лебелай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Я нагадваю, наша каардынаты, я запрашаю далей быць разам з намі.
5: Радыё.

0: Гость рації.
1: І Тереборського раду разу у четвер працягуємо наш ефір. 98.1 FM у Білостокудої Гарудні, 99.2 FM у Бірасі, Львіла Подляска, іди так само у тренеті rc.com. Сьогодні у нашій студії я вітаю нашого гостя, це лідер руху солідарності разом, В'ячеслав Сівчук. Добрий день, господарень В'ячеслав, вітаю вас у нашій студії зараз.
2: Добрий день, вітаю вас, вітаю слухачів радіо рації.
1: Сьогодні розмову пойде відома справа про білоруські справи, але між іншим. А як виглядає такий політичний день руху солідарності разом сьогодні? З якими навідами, можна кажуть, що ви до нас прийшли у студію?
2: Ну, перше, я просто обов'язаний був приїхати в Білосток, тому що я вельми вдячний радіо рації. 23 травня була вельми важлива дата для всієї білоруської нації. Це день пам'яті Юрки Моніч. Ми з 2007 року проводили акції в Білорусі, вшановуючи пам'ять цього великого білоруського героя. Починалось це все на подворку Олеся Пушкіна, Ігор Леднік. Тому уже другий год в Варшаві это відбувалось в форматі День пам'яті з Магаров за Білорусь різних годів. Вельми шмат було акцій, 5. І, на великий жаль, є монополія на незалежні СМІ. Інформацію про гэта не давалі. І от радіорація разом з білоруською редакцією Польського радіо адзіныя інформаційні структури, які давалі інформацію, що така акція відбудеться. Більш того, акції були вельми паспіховыя. В Варшаві відбувся практично перший опозиційний мітинг з 2020 года без удзелу, як я лічу тих людей, яких поклікав до політичного життя Бабіч, ну, це відомий московський діяч, який певний час був амбасадором в Білорусі, ми рух солідарності разом протест робили. Так ось, для мене було вельми велике здивлення, що про акцію вельми поспіхову, де виступали в першиню Пазняк, Сєверінец, намісник старшині партії БНФ Мельшкевич, представники України і Польщі, відомі політв'язні, далі тільки, знову-таки, радіорації і Білсад. А більш я був ошарашений іншим, що про Юрку Моніча 23 травня на углу незалежна преса не давала, тому що, я кажу, рух солідарності разом робив гэтай акції з 2007 года. Паралельно нам обов'язково все-таки про эту величну фігуру незалежна преса писала, боялись узгадувати нас, тому що ми завсёды були в открытую супраць ГБшной банды, а лишь хотя бы писали про героя. Тут нават Радіо Свобода, у них там є спеціальная рубрика, что отбывается в день, забылося про Юрку Моніча, что я не лечу выпадковым. Тому...
1: Господар Вячеслав, с чем вы этого уголе связываете?
2: Тем, что я завсёды и казал, потому что, кроме всего иншего, так, передопошний выборший фарс, и он имел московскую мету, это просто заменить оппозицию, измаснился просто ГБшный контроль, или называть рыши своими миллионами. И тому у нас был Сойм, 30 травня в Варшаве. И был принят вельми короткий зворот, який я хутко зачитаю, это зойме литерально одну хвилину, и просто простей будет говорить. Зворот замежного сойма руха солидарности разом до белорусов за межа. Шановные сябры, больш катастрофічнай ситуацыі, чым сёння, а ніколі не было в гісторыі беларускага народа. Той беспрэцэдэнтны тэрор і рэпрэсіі, які ёсць Беларусі, немагчыма патлумачыць нічым іншым, як падрыхтоўкай Пуціна да трэцяй сусветнай вайны праз незаконную ўладу банды Лукашэнкі. Пры гэтым з кожным годам рэпрэсіі замацняюцца і паводле дадзеных Белпола рэпрэсавана ўжо 500 тысяч грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Рэпрэсіі змацніліся і пасля 21 чэрвеня 25 года, калі Менску пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта США і Лукашэнкам. Пры гэтым і ў развяз працягвае будаваць новы жалезны занавес для грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. В той же час прымаюцца дыскусацыйныя акты супраць беларусаў ва Украіне і шэрагу дэмакратычных краінаў. І гэта толькі дапамагае маскоўскім планам па акупацыі Беларусі і падрыхтоўцы да сусветнай вайны. Абсалютная большасць беларусаў ненавіць Лукашэнку і не хоча ваяваць за вар'яцкія маскоўскія ідэі. Але замест падтрымкі беларускі народ пазбавляюць суб'ектнасці і разглядаюць якасці бесправнага аб'екта. І практычна вся палітычная суб'ектнасць беларускай нацыі трымаецца зараз на гераічных чынах Міколы Статкевіча, Анджэя Пачобута і іншых палітвязняў, якія не здаліся рэжыму. У паняволенага беларускага народа зараз няма саюзнікаў. І нават беларускія дыаспары ў сваёй большасці канцэнтруюцца на абслугоўванні асабістых і карпаратыўных інтарэсаў, самаабвешаных лідараў, так званых дэмсілаў, спрабуючы жыць перад апошнім выбарчым фарсе, які адбываецца ва ўмовах гібриднай, які адбываўся ва ўмовах гібриднай вайны Расіі супраць Беларусі ў часы сусветнай пандэміі. І гэтую схему трэба ламаць. Салідарнасць павінна грунтавацца на ідэйнасці. Рух Салідарнасці разам на сваім 4-м з'ездзе ў 2018 годзе вызнаў сваёй галоўнай мэтай барацьбу з расійскім імперыялізмам. Мы ведаем, што зараз на дыаспору ўжо шмат беларусаў падзяляюць нашую мэту. Таму заклікаем далучацца да нашай дзейнасці, бо толькі разам можам уратаваць Беларусь. Жыве Беларусь!
1: Мы на Суме... Беларусь тут толькі дадам. Спадар Вячаслав, давайте з вами разбірацца зараз па калейкі. Перва справа, вельмі моцны прагучаў такі заклік менавіта ў эфіры беларускага радыё РАСА. Таксама вам дзякую за гэта. Найперш, як вы ацэньваеце беларускае палітычнае жыццё пасля 5 гадоў, пасля 2020 года? Вось канкрэтна. Бо гучаць тут і прэтэнзіі да беларускай дэмакратычнай супольнасці, і называеце вы лідару самавешаных, якіх нехта абслугоўвае. Давайте вось па полачкам просто ўсё раскладаць.
2: Давайте.
1: Першае. 2026 год, 5 гадоў пасля 2020-га. Паводле вас, як выглядае сітуацыя?
2: Ну, па-першае, 6 гадоў.
1: Так, 6
2: гадоў. Прабачце, так, можна пачынаць з моманта затрымання Міколы Статкевіша. Это канец якраз траўня 2000 года. І ўже пайшоў 7 год рэпрэсіі, якія пасля крывавай недзелі 9 жніўня 2020 года, так, ну, приняли для всей Европы беспрецедентный характер. Давайте раскладывать по полочках. Была страшная пораза в 2020 годе, потому что можно поглядеть, как нарастал террор, можно поглядеть, как выгонялись белорусы с Беларуси, можно поглядеть, в каком стане сегодня находится наш народ. И как не дивно, чамусьці, так, гэта ёсць не выпадковасць. Мы выводзілі людзей супраць глыбокай інтэграцыі. В 19 годзе это 5 акцый, 5 акцыя наогул унікальная, таму што ё адмініла апазіцыя, не падтрымлівала незалежная преса. Я праз наўпросты эфір Белсат і праз радіорацыю заклікаў людзей выйсці на 5 акцыю, людзі выйшлі. Супраціў ўсё роўна быў, але ж людзі тады не верылі, што штосьці пагражае незалежнасці Беларусі. І все праспалі тое, што адбывалось в 20-м годзе.
1: І дзе быў гэты вось момант?
2: Гэты момант...
1: Момант памылкі, паводлі вас, вось, калі глядзець.
2: Момант памылкі – гэта абсалютна недакладны аналіз на угол, што адбывалось. Чаму? Таму што змешалі в кучу піарную кампанію московскую, которая падняла трох так званых тяжеловыхавікоў, якія былі штучна надуты.
1: Якія доказы у нас, што гэта была маскоўская кампанія? Чым мы можам гэта даказаць? Вось канкрэтна, я вас пытаюся. Вы кажаце, гэта была маскоўская кампанія?
2: Тры, так, я не просты.
1: Гэта хто? Ціхановская, Цыпкала?
2: Не-не, Ціхановскі, Бабарыка, Цыпкала. Давайте по частках.
1: Давайте.
2: Выскачылі яны адкуль? З апытання на 5 сайтах незалежнай пресы. Это невеликая таймніца, што яны былі, все эти сайты, пад контролем КГБ. Это растягнуто было по часе, и КГБ не могло не реагировать. Чему московское? Потому что КГБ просто отдел ФСБ. Вот как раз уникально из 2020 года, что КГБ працевал супрот Лукашенки.
1: Это какие сродки массовой информации были под... Якими сродками массовой информации вы кажете?
2: Я кажу про сайты, что сайты. Они все равно повинны были... Нет, секунду. И они все равно повинны были контролироваться лукашенковскими спецслужбами, потому что были в Беларуси. Uh-huh. Это просто по схеме. Больше того, спецслужб засюда хапает максимости влезть во все электронные речи. Особливо в простое голосование. И там вот никто не ведал в Беларуси этих людей до этого. А пытания вели просто в схеме, так их предоставили. Далее отбывается что? Далее отбывается, что не регистрируются все кандидаты протеста Миколы Статкевича. Там было 30 кандидатов. Один из них был Сергей Тихановский.
1: Ну, бо атрымліваецца, Мікола Статкевіч ужо даўно ў палітычным полі дзейнічае, і яго лепей ведаюць, чымсьці. Магчымасці Мікола Статкевіча.
2: Мікола Статкевічу адразу сажают в конце травня. Там же сажают Сергея Тихановского, который там 8 суток, сдается, на свободе побыл только так. Вот. И вы сами можете поглядеть в российской прессе, как тлумачат, кто такие Сергей Тихановский. Его там называют белорусским Навальным, белорусским Шарием. Есть анализ Игоря Тышкевича, что отбывалось в 2020 году, и он показывает, что в травне в основном московские сродки давали Тихановскую, и только в червене перешли к Бабарыке. И это нормально по схеме.
1: И вы лечите, что это кированное деяние, так, что это просто не некая инициатива журналистов, бо это на поверхне поравнать Тихановского с Навальным, бо у их Навальных это есть.
2: Нет, Тихановского, Тихановского поравнали с Шарием. Не только с Навальным. Вот, только там такой крышку сдекливый для Сергея был характер. Это то, что ты их серьезные проблемы, Шари и Навальный, подымали. Это просто ездил по краине, так. Вось. И звертаю увагу, что и сегодня есть политвязень Денис Ивашин, ваш коллега, журналист, которого вы ведаете, который поспел дать несколько серьезных расследований. В том лику и то, что Михаил Бабич, это спецпредставник Путина в Беларуси, посол с 18 года, профессийный собиратель земель, так, собрал в амбассаде Российской Федерации в Минску специалистов, которые как раз проводили аннексию Крыма. Натуральные это и специалисты, и Бабич, который Лукашенко домогся, его он все-таки выключил у Путина, как бы его отозвали в Москву, а еще его там подзяквали. И по трех линиях он остался головным по Беларуси. Практически вот глубокая интеграция, про которую мы кажем, так, это есть деятельность Бабича. И он официально отказывал за белорусский керунок. И натурально все можно забыть, только все-таки я нагадываю, что впершыню Российская Федерация не прислала на вот назиральников на 9 жнивня. Тем лику таким шином забеспечиваючи, что это будет кровавая неделя. И коли брать, например, интервью их нигде еще, типа Рогозина, так они так само открыто указали про выборший фарс. Все резко поменялось. Только 9 жнивня, коли была крывя, их уж и за все были забиты. И вот вельми цікавый момент, что розная абсолютно была фрагментация кампаний. Коли мы кажем про выборший фарс до 9 жнивня, там был просто заклик идти на выборы, что абсолютного сенсу не имело в Беларуси с 96 года, и ничего не могло привести как до 80% за Лукашенко. Вот. И белые стужки — это символ российской позиции. Потому что ты же самые политтехнологи работали. Олеж, кровавое 9 жнивня по всей Беларуси подняло бел-червоно-белые стяги, потому что белорусы. И одразу пошла телеграмма от керовника Китая Си, и только другим Лукашенко повиншевал Путин. И таким чином закладался вот той страшный алгоритм, в котором мы все живем. То есть практически люди, которые были затребованы под час выборчего фарса для того, как хлусить белорусам, что есть выборы, и они вымушены были после стать под бел-червоно-белый стяг и вывезены были на диаспору. Вот такая развивалась и подея. Больше того, страшная еще речь, что Лукашенко тогда реально вельми хистался. И достатково было, так, как хотя бы были подлишены голосы одразу, хоть какой-то пропорции. Вот. И максимум у нас была бы другая история. Но, как вы ведаете, после 9 жнивня официальная была версия, что голосы подлишить не максимум, а кто перемог. Не максимум дознаться. Тихановская звертается до белорусского народа под запись, читает текст, как люди не выходили на улицы, не оказывались супротив милиции, ее вывозят в Литву, которая готова к ее приезду.
1: Так, это мы все памятаем. Но, але, умовно кажучи, какие у нас есть доказы того, что яны во все это увязаны? Просто потому, что так развивались подеи.
2: Стоп. А у вас что, есть версия, что Лубянка пошла в отпочинок летом 2020 года, и Бабич перестал...
1: У меня так само нема версии, что не пошла, что они працевали. Ну, у меня нема таких доказов.
2: Ну, знаете...
1: предполагать того, что, типа, Лубянка мелася працевать, бо мелася працевать, ну, это троху сабе так доказ.
2: Это доказ, потому что, еще раз повторяю, мы выводили людей с уборить глубокой интеграции. Дякуешь, кровавой недели 9-го жнивня 2020 года, эта глубокая интеграция стала реальностью. Больше того, именно это только эти подеи проклали шлях российским танкам праз Беларусь. Тому что сотни тысяч белорусов к 22-му году были вытеснены уже с краины. И сколько там уже политвязнев было, знов-таки тяжко было сказать. Абсолютно не может краина, которая находится помеж Берлиной и Москвой, так, иметь какой-то отпочинок Лубянки на важнейшую политическую кампанию. У нас-то выборов нема с 96-го года. А ж это выборший фарс. И он натурально разглядался в плане того, что было актуально в 19-20 годе. Так вот, любой журналист ведает, что выборы не актуальны с Беларуси с 96-го года, и 20-й год это повторил, а глубокая интеграция, и она абсолютно была на повестке дня. Вот это и пытание вырешалось. Больше того, пробачьте, то, что Москва весь час складала гроши в Бабарыку, а я хотел бы нагадать, что газовые войны у нас пошли с 2004 году, так? И інших грошей там не было. Это так само факт.
1: 2026 год. Зараз что, отримлюється ситуація? Досягнули я на свою мету, і у 2026 году все так развивается по їхному сценару на Лубянці, яка не пішла в отпочинок тоді.
2: Абсолютно, потому что вся Европа живет зараз перед военной ситуацией. Вы бачите, какая жахливая война в Украине. Ніякой спинения агрессора не предбачится. Уже война широкомасштабная ведется 4 года, 4 месяца. При этом отбывается вот дивная речь. Абсолютная большинство белорусов супрать Лукашенко. Ненависть в народе, и она была и до 20-го года, она проявилась в 20-м году, она есть, и сегодня есть.
1: Ну, это самая ирония относительно Лукашенко.
2: Ну, ирония это другое, знаете, при той колькости людей, которые в зневолении были завсёды, навод до 20-го года, в каждом микрорайоне любого города вы могли знайти людей, родичи которых незаконно сидели. Чому? Тому що, наприклад, по районах Білорусі, так, там не по політичних артикулах, а просто по кримінальних закривали всіх, хто хоч щось сказав супрот начальства. Люди це ведали.
1: Подарвіть, що з вами трошки зараз заходить.
2: Да. Да. Олеж, так. Після 20-го року це конвейер, где вельми тяжко зараз сказать, сколько десятков тысяч белорусов стали политзневоленными, прошли проскриминальные справы. Я не оговорился в личбах. И этот конвейер весь час працует. Тому ситуация страшная в Беларуси, а Зеленский одразу принимает решение, что громадяне Беларуси, которые в абсолютной большинстве супрят Лукашенко, заявляются изгоями в Украине.
1: Заходим в абсолютно лучший бок, а зараз у нас только 2 хвилинки осталось. Соправды, ситуация вельми складанная, я так само это разумею. И я так само разумею, что ни у кого нема шляху вырашения. У вас так само его нема. Вот что зарабить?
2: Нет.
1: Завтра ось Беларусь стала с
2: вами. Мы зараз поднимаем те акции, которые робили в Беларуси. Это акции в первую чергу, так, по отражению национальной памяти. Поку люди памятают, они николи не станут рабами. Эти акции зараз будут обмерковываться в наших сиротках. И мы раз 2 месяца выйдем до всех людей с теми акциями, которые проводились в Беларуси. Плюс до этого попробуем додать акции, наиважнейшие сегодня для диаспоры, связанные с забитыми белорусскими героями в лукашенковских застенках. Потому что про их немогшимо забывать.
1: Их это же так само все... покроковые да. Такие речи. Бо, когда мы говорим про одраджение белорусской мовы литературы, то их это не отбудется в один день, что вас Вячеслав Сючек скажет, белорусы, давайте белорусскую мову.
2: Никто это и не собирался николи робить. Али что с том? Немагчыма чалавека, які мае памяць, зрабіць рабамі. Немагчыма народ, который памятает про свои ахвяры, своих герояў, зрабіць зноў-такі рабамі. І зараз адзінае, чым могуць дапамагчы диаспоры беларускаму народу, які вельмі складанай ситуации, это свои активности. Бо нельга поддаться по тое новые уже репрессии, которые в Беларуси, калі массово пошли по родичах, по свояках. Бо калі диаспоры так сполохаются, то беларусов будут стрелять в Беларуси еще до войны. Бо яны спадкаемцы, менавіта ГБшные влады, тих комуністичних репресій, які, на великий жаль, не були осуджені, хоча, здається, для цього був час. Тому, закінчуючи, я просто закликаю, білоруси, будьте білорусами, будьте людьми, тому що сьогодні, саправди, ми одна з націй, яку вельми хочуть знищити.
1: Сподарові часово, як підсумування, так, я вельми часто чую у цій студії, що треба працювати, правда, на користь Білорусі далі.
2: Внутри згадаў я гэта і раблю. Нават больш. Першы раз я ўдзельнічаў в акцыі. Зараз жа яшчэ дата вельмі важная. Чарговая дата выхада артыкула Зінона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Дарога на Куропаты». І запрашаю 14-й гадзіне у неделю в Беларускім доме 7 червеня буде конференція, которая проводит якраз рух, який очолює Зінон Пазняк, «Вольная Беларусь» по комуністичних репресіях. Хто має можливість, заходьте. Бо, нагадаю, нашу новейшу історію. Здавалось так само в 88 годі, так, що Москва з беларусами вирішила питання. Але змагання за правду про комуністичні репресії, змагання за правду про Чорнобиль урятували нашу націю. Практично нас діди урятували. Це от перша масова акція в Мінську, яка відбулася в 88 році. А я удільничав, ще як просто білорус, в акції, яка відбувалася в оборону і Пазняка, і Шмыгалёва, і газеты «Лім», де був этот анатакаваны, яка, калі не помиляюсь, була 19 червня 88 года, і яка мене уразила, вы нават не уляєте як.
1: Спадар Вячеслав Кулявска, ще раз, Варшава, неділя, куди запрашаєм?
2: Зінон Пазняк проводить конференцію в неділю о 14-й годині. Білоруський дом, гэта вуліца Крынічна, 6, о 14-й годині, 7 червня.
1: Дякую великі. Нагадаю, що у нашому ефірі, у нашій студії був лідер руху «Солідарності разом» Вячеслав Сівчик.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Делегация деловых колов Баварии наведала парк высоких технологий. Про гэты визит вядома мало. У официальном поведомлении парку отзначается, что представники немецкого бизнеса познакомились с историей белорусской IT-галины, с деятельностью ПВТ да его правовым режимом. Ранее поведомлялось, что экспорт резидентов парку высоких технологий летась вырос на 12% год до года и склав 2 миллиарда доляру. Экономика Беларуси вырасте сёлета на 1,1%, хоть еще у лютым называлась лишьба у 1,3%. Это выникает из обновленного прогнозу Европейского банка реконструкции и развития. Годовая инфляция у соковику поводле экспертов банка склала 5,4%. Найвялікшыя рызыкі для беларускай экономики поводле экспертов надалей несуць санкции и залежность краины от России. При гэтым объем беларускай прамысловай вытворчасці зніжаецца, адзначаецца стагнацыя ўраджайнасці ў сельскай гаспадарцы. У дадатак скарачаюцца экспартныя магчымасці ў Расіі і імпартазамяшчэнне мае абмежаванае фінансаванне. Гэта галоўныя выклікі для эканомікі Беларусі. На МТЗ кризис кадров. Заробки при этом моцно отрозниваются. Например, наместнику гендиректора по финансовых и экономичных питаниях и головному бухгалтеру готовы платить от 5 до 8,5 тысяч рублей. Пресс-секретару 3,5-4,5 тысячи. Заливщику металу пропонуют максимально 3,850 рублей, а шлифовщику до 3,5 тысяч. Один из самых низких заробков могут дать охотнику до 950 рублей. Але есть минимальное потребование, агульная средняя эдукация. Дворник может заработать на МТЗ 1100 рублей. Кризис с палевом на оккупованных территориях. Российские оккупационные улады так званой Луганской Народной Республики увели лимит на продаж палева приватным особам. Теперь у одни руки отпускают не больше за 20 литров на сутки. Ранее аналогичные обмежевания начали действовать у аннексованном Крыме. При этом уведение лимитов оккупационные улады тлумачат не ударами украинских беспилотников по нафтобазах и НПЗ, а нібыта повеличенным попытом. У той же час эксперты связывают паливный кризис на оккупованных территориях с активизацией сил обороны Украины. Польские санатории чакае масштабная модернизация. Польский отельный холдинг обвестил про великую программу развития санаторно-курортного сегмента. До 2034 года компания планует грунтовно модернизовать и поширить частку своих оздоровленчих объектов, уклавши больше за 430 миллионов злотых, это 102 миллиона евро. У склад холдингу уваходят 53 гостиничные и санаторные объекты. Повод для стратегии компании 12 з их пройдут полную реконструкцию, а 6 старых будинков будут снесены, каб на их месце узвести больш сучасные и функциональные комплексы. У Польши сегодня дзейнічае прикладно 190 санаторіяў и больш за 40 специализованных курортных лякарняў. Летась оздоровление там прайшли больш за 430 тысяч человек. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 25 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 69 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Пульшем тут на коли белорусского радио рация крыл. Сказали, мы чекаем новины, не прогучить у нашем эфире. Раз 5 хвилин докладно. У Вильни пройдет презентация выдания про историю Харудни. Спевак Алексей Хлястов вышел на волю после арышта. Гряды иншая тема на нашей хвале обовязково напереди. Ну а зараз так романтично по-испанску. Бебе спевая у нашем эфире. Будем далее разом.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Олександр Рій, ми працюємо наш ефір. У Росії тяжко уявити такі ж протести, як були у Білорусі у 20-му годі. Так каже російський письменник, публіцист, дослідчик совєтської спадщини Сергій Лебедєв, який стало живе у Німеччині. А у Білостоку він виступив у музеї пам'яті Сибіру. Про совєтські репресії, як пам'ять, де наступство тоталітаризму. Далі розмова у нашому ефірі.
3: Гость Рації.
4: Господар Сергій, добрий день. Які ваші ураження від пребування у Білостоку, у Польщі? Гэта країна знаходилася тільки часово під совєтською окупацією, але до гэтага считывається то, що ми, в принципі, бачимо Білорусі у Росії у словах, у міфах, у мові. Як вам бачиться гэта все? Які, може бути, актуальні питання прогучалі під час лекції?
5: Ну, мені взагалі кажеться, що Польща доволі хорошо все-таки розуміє, що такое був совєтський режим. И вопрос не в польском понимании, а вопрос в том, как это понимание транслировать, так сказать, западнее, да, чтобы оно не оставалось географически лимитированным в польских границах, для того, чтобы был язык и были мосты, для того, чтобы, не знаю, в Испании, Италии или Франции люди действительно понимали, что такое был это оккупационный режим.
4: Пачас лекцыі вы шмат казалі пра савецкую акупацыю, пра рэпрэсію тыя часы на розных землях і указывалі на тое, што не адбылося неабходнага перасэнсавання таго, што было. Як вы лічыце, у які момант варта было б гэта зрабіць, які фактычна зараз упушчаны?
5: Слушайте, ну, в канцы 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. И на самом деле были довольно разные тэндэнцыі внутрі ліберально-демократического сообщества, в том числе довольно радикальные. Те, кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки музей советских преступлений. Проблема в том, что победил некий мейнстримный дискурс, который все-таки предполагал некоторый компромисс с государством. И там есть довольно интересный разрыв, потому что по итогам социологических опросов, которые в тот момент проводились, они были уже свободными, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. От юридического до административного, то есть лишения права занимать некоторые посты и так далее. Более 50% – это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым. Это не панацея. Юридическое преследование, опять же, не панацея. Но здесь мы можем говорить о том, что не было не дано никакого ответа вообще на этот запрос. И более того, это отсутствие ответа до сегодняшнего дня не проблематизируется, не осмысляется самими участниками тогдашней, да, тогдашней политической борьбы.
4: Коли вспоминать ты 80-90-е годы, то пам'ятається, наприклад, той же самый часопис «Огонек», який доходив у кватери Білорусі, і там, по-моєму, вже було зроблено все. Там були розповіді про репресії, були дзённікі сосланих у Сибір, було винищення фактично культа Сталіна, було розказано про діяння Політбюро. Чому все ж таки не трималося? Не відбувся такий ж процес денафікації, як, наприклад, у Германії.
5: Опять же, потому что был поставлен вопрос о памяти о жертвах, но не был поставлен и реализован вопрос об ответственности преступников. И довольно забавная история с журналом «Огонек», который очень показательна. Я тоже его помню, 80-е годы. Я был довольно маленький, но все равно это ощущение, как семья его ждала, как там была эта правда. Но есть довольно странная ложка дегтя в этой истории, да, вы помните, это был Виталий Коротич, главный редактор, которого идеализировали. Сейчас, по материалам открытых архивов КГБ, мы знаем, что Коротич был многолетним, очень известным и испытанным агентом КГБ. Еще начиная с ранних 60-х годов, он сыграл огромную роль в дискредитации украинского национального движения, то есть не движения времен Второй мировой войны, а украинского диссидентского движения. И в этом смысле мы видим, как в этой игре и в этих, как бы, да, дискуссиях о памяти реализовывались эти красные линии. То есть память о жертвах, да, и КГБ, и советское государство в поздние 80-е годы вполне положительно к этому относились. И в некоторых случаях первые памятники жертвам репрессий устанавливались с помощью КГБ. Но одновременно они требовали никакого разговора об ответственности, никакого называния имен преступников, никакого открытия архивов. И, к сожалению, именно по этой формуле жертвам, да, преступников не называем, и память этой сложилась.
4: І ўсё роўна для пакалення, якое вырасла на часопісе «Аганёк», якое бачыла на свае вочы паўставанне незалежнай Беларусі, паўставанне, у прынцыпе, незалежнай Расіі, якая таксама імкнулася на Захад, тэлемост быў ЗШ, СССР, ўсё ж такі было нечаканым, калі ў Беларусі пад Мінскам з'явілася так званая лінія Сталіна, і тады падавалася гэта... Можа быць, гэта такая разовая акцыя ў абмежаванай прасторы. Зараз мы назіраем, што, напрыклад, у той же Расіі культ Сталіна стаў паўнавартаснай культурніцка-гістарычнай з'явай. Пра Сталіна кажуць на дзяржаўных канцэртах, кажуць у навучальных установах, і ён актыўна ўваходзіць у жыццё сёння. Нягледзячы на тое, што яшчэ жывое пакаленне, якое памятае, што ўсё ж такі ён названы адным з галоўных злачынцаў у справе масавых рэпрэсій на тэрыторыі, якую ахопліваў Савецкі Саюз.
5: Это, конечно, некі сімптом и некий показатель, что по России множатся Сталины. Да? Довольно часто это выставляется как некая инициатива на местах, инициатива коммунистической партии, инициатива еще кого-то, но они просто множатся. Но я бы не фокусировался так специфически, да, на фигуре, ну, то есть на этом присутствии, как будто это некий магический эффект. Это лишь... симптом и свидетельство того, что возвращается представление о всевласти государства, о том, что оно властно над жизнью и смертью своих подданных. В этом смысле не надо переоценивать символическое. Да, мы можем говорить, там, надо убрать Сталина, надо вернуть Сталина, но проблема в том, что Сталин жив в каком-то смысле практиках, да, потому что сегодняшняя война России против Украины – это самое кровавое, что происходит на этих землях со времен Второй мировой войны. И она, конечно, по своей безжалостности и бесчеловечности с российской стороны, именно сталинская. Когда Россия применяет зимой дальнобойное вооружение, чтобы заморозить украинские города, или применяет вооружение, чтобы прекратить экспорт зерна или подвоз, да, за этим, конечно, встает призрак Голодомора, да, когда целую нацию, да, пытаются поставить на колени. И в этом смысле Сталин и сталинизм живы в масштабе преступлений, в масштабе крови, в масштабе какой-то бессовестной циничности, с которым это совершается.
4: І вы ўвесь час паўтараеце сапраўды, што вайна ва Украіне з'яўляецца следствам беспакаранасці тых злачынстваў, хто здзяйсняў рэпрэсіі ў савецкія часы. А калі ўявіць, як бы выглядала ідэальная карцінка, што гэта магло адбыцца, якое персанцаванне, якое пакаранне, гэта быў бы Нюрнбергскі працэс номер 2. Что это?
5: Что есть огромный вариант, огромное разнообразие, то, что называется transitional justice measures, они могли быть полными, частичными, поздними и так далее. Но во всяком случае, да, их база – это открытие оперативных архивов, то есть те, да, раскрытие имен тех, кто сотрудничал с властью. И самое главное – запрет на занятие позиции власти в государственной системе для функционеров системы бывшей. То есть при всем ужасе, как бы, ну, не при всей... При всей неполноте того, что было сделано в Восточной Германии, например, согласно немецким законам, бывший полковник Штази не мог бы занимать высокие государственные посты в Новой Германии. Просто невозможно. Запрещено. Нельзя. Он мог пойти заниматься бизнесом, он мог пойти делать еще чего-то, он мог бы быть даже депутатом, но он не мог бы быть президентом государства.
4: Ну і маючы такі намёк на Владзіміра Пуціна, не магу вас не спытаць, як бы вы абазначылі дзяржаўны строй, які зараз пануе ў Расіі, і наколькі моцна зараз КДБ упісана агулам у дзяржаўную ўладу?
5: Ну, КГБ на самом деле есть, как бы, да, государственная структура на сегодня, КГБ, ФСБ, их присны. Здесь довольно важно понимать, что тот выбор, который был совершен в 2000 году, я думаю, что тогда россияне голосовали вполне искренне за Владимира Путина, это не были фальшивые выборы, он был самым худшим из всех возможных. Потому что офицер КГБ – это не просто профессиональный параноик, это человек, который выращен и воспитан в очень определенной системе понимания мира. И в этой системе у людей нет субъектности, у них нет свободной воли. В их представлении сотрудников КГБ никто не может действовать, потому что их достоинство ущемлено, потому что люди хотят свободы. В понимании сотрудника КГБ всегда кто-то будет стоять и дергать за ниточки. Все организовано. Все кем-то проплачено. За всем стоит кто-то другой. И в этом смысле Путин не может читать политическую реальность. Он не может понять, почему случился первый Майдан. Потому что люди устали от своего коррумпированного правительства и так далее. И именно этот взгляд на мир, предопределяет и предопределил всю цепочку последующих событий и всю цепочку преступлений.
4: І як вам бачыцца будучыня Расіі на сёння? Гэта ж такі зацяжная вайна ва Ўкраіне, гэта трэцяя сусветная вайна. А можа быць мажлівы мір і справядлівасць, якая будзе ахопліваць вялікія гістарычныя прамежкі часу?
5: То што это, конечно, ну, это невероятно. То есть, смотрите, Россия сейчас стремительно движется в сторону прошлого, а не в сторону будущего. И это не просто слова, это действительно погружение в архаику. Мы видим, в каком состоянии возвращаются из российского плена украинские солдаты и солдатки. Их пытают систематически. Это варварство, возведенное в систему. Это послание украинского общества. Да, мы хотим вас сломать и лишить духа. Такая массовость пыток, которые видны миру, потому что они потом выходят и несут знаки этих пыток на своих телах. Это действительно возвращение в 1937 год, год большого террора. Это не имеет того масштаба, но это имеет ту же глубину погружения в первобытность, в архаику. И в этом смысле, прежде чем говорить о каком-то будущем России, мы должны понимать, что она падает в прошлое, и этот лифт не останавливается. И прежде чем говорить о будущем, нам надо говорить о том, как нам предстоит возвращаться хотя бы на уровень настоящего, да, на уровень настоящего момента. И это только отправная точка для разговора, для понимания, потому что на самом деле даже российское либеральное сообщество, оно пока не хочет понимать масштаб этой архаизации, масштаб этого ужаса.
4: Дарэчы, чаму российская интеллигенция так и не смогла спынить авторитарный режим?
5: Ну, это большой вопрос, могла она или нет его остановить, но она не хотела понимать степень действительно опасности. Потому что, ну, все всегда, как правило, говорили, ну, это болезнь в легкой форме, то есть Путин – это исключение, ну, это как-то пройдет, да, хотя это была болезнь в очень тяжелой форме, как мы сейчас видим. Но видите ли, когда ты признаешь, что ситуация критическая, это требует действий. Причем не просто каких-то, да, перформативных действий, еще чего-то, это требует, ну, жизнь на это положить, да. А когда ты говоришь, что это... Ну ладно, это так, это ничего, ну, бывает, это такие там рецидивы, но они пройдут. Это позволяет тебе, с одной стороны, ну, как бы поддерживать свою оппозиционность и так далее, но, в общем, на самом деле ничего не делать и жить своей жизнью. И это довольно тяжелый выбор, который, не тяжелый, это довольно такой, да, очевидный выбор, который, к сожалению, наше либеральное сообщество сделало в пользу преуменьшения действительной опасности.
4: Пане Сергій, зараз ви ведете життя, яке, в принципі, нагадує життя і білоруських мігрантів у вигнанні. Ви живете не у своїй рідній країні, але активно працюєте, пишете книги, які примушають думати, які перекладаються, у тому ліку, на українську мову, їх читають під час війни. Як ви бачите далі свою місію, хоча б і у вигнанні?
5: Називати речі своїми іменами, да, говорити о том, какова дійсна опасність, да, говорити о том, що дійсні жертви і дійсні люди і культура, языки, кто нуждается в защите и помощи, это не россияне, это украинцы и украинки, потому что украинские писатели и писательницы гибнут на фронте, украинская культура уничтожается систематически, да, и россиянам следовало быть очень осторожными в том, как они требуют для себя помощи или поддержки, понимать действительную иерархию, кто нуждается сейчас в помощи и поддержке, и работать одновременно над тем, чтобы оппозиционная Россия перестала быть исключительно русской, чтобы была разрушена монополия русского языка и русской культуры на репрезентацию России в мире, и для того, чтобы те люди на Западе, которые говорили, которые говорят, надо разговаривать с Россией, понимали, что Россия – это не только русские, для того, чтобы этот колониальный имперский канон наконец пал, и, может быть, в этом была бы дверь будущего.
4: І коли прозважати над тим, як країни-сусідки з Росії змогли вирватися з світської спадщини, за тим годі в Білорусі мали протести, казали про те, що Росія могла увести війська, тому протести були так легко задушені. Мова України трималася, хоча і праз війну, але, в принципі, дорватися від постсовєтського простору. Як ви думаєте, чому в Білорусі так не трималося?
5: Я не спеціаліст по Білорусі, я думаю, що тут уместно було б спросити самих білорусів. Але я можу сказати одне, що в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. И однажды возникла действительная независимость от России.
4: Як ведется праца с перекладами ваших книг на іншие мовы? Где шакать презентация может быть у Белостоку?
5: Посмотрим. Это мой первый, к сожалению, очень короткий визит. Я думаю, что не последний. Одна из моих книг переведена на белорусский. Я думаю, что это, может быть, самый дорогой для меня перевод. Потому что мне очень важно, чтобы и в Беларуси, и в Украине, и в Грузии, и в Армении книги, мои тексты существовали не через их русскую, да, инкарнацию, а именно в переводе. Это знак уважения, знак признания того, что да, мы не можем, опять же, все читать через русский язык.
4: Дякую великий, спадар Сахей, за размову.
5: Спасибо взаимно.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Чергова тема так само зараз. Військові аналітики все частіше обмірковують сценар використання території Білорусі для удару по Західній Україні, де містяться логістичні центри поставок озброєння. Вероятність такого сценару оцінює український військовий експерт Роман Світан. З ним гутериться на цю тему Анжеліка Ляльковська. Є
2: хвилювання, що Росія все ж таки утягне Білорусь у війну. Какая вероятность того, что с территории Беларуси могут увести войски?
3: Техническая возможность однозначно есть. С территории Белоруссии использовать, допустим, дальние средства поражения. Ракеты, беспилотники, причем ракеты разного уровня, воздушного базирования, наземного базирования, проход ракет морского базирования. С Балтики же россияне могут запускать те же калибры через Беларусь в Украину. Это там тоже не забывать. Да, они будут там проходить, допустим, части литовской, латвийской или эстонской территории, но все равно через Беларусь могут заходить и в Украину, на запад Украины они могут доставать, калибры достают в этом смысле. Поэтому разное базирование ракет технически возможно. Пойдет ли на это Лукашенко? Большой вопрос. Но самое интересное, понимая, то есть обратную реакцию Украины, военных Украины имеется в виду при выполнении такого рода задач, удары по военным объектам в Беларуси, а их около 500, почему вот в последнее время всегда и говорят о 500 целях на территории Беларуси. Да, белорусские 500 заводов, 500 предприятий работают на оборонный комплекс России. Мы эти все 500 предприятий знаем прекрасно. То есть, в принципе, а вообще согласно 51 статье, допустим, Устава Организации Объединенных Наций, мы имеем право их уничтожить, так как они непосредственно помогают агрессору в нападении, даже без использования территории Беларуси для прохода средств поражения. Потому Лукашенко это прекрасно понимает. Он это знает, он предупрежден об этом, по крайней мере, он рассчитывает на выполнение этой задачи. И потому костьми ляжет, чтобы не дать возможности россиянам использовать территорию Беларуси, воздушное пространство Беларуси для прохода именно таких средств поражения. То есть ни крылатых ракет, ни беспилотников, ни баллистических ракет. Тем более вряд ли он сам будет в этом участвовать, потому что там буквально в течение нескольких суток, как свет в бане, вся белорусская экономика будет выключена нашими дальними средствами поражения, которые уже достают до Питера. То есть для нас, в принципе, Беларусь — это как настольная книга, да, раскрытая имеется в виду, но мы ее видим вдоль и впоперек. Это такой балкон в Европу. Это не касается, это негатив, так сказать, о котором я сейчас говорю, ни в коем случае не касается белорусского народа. Это мы сейчас говорим о лукашенковском оккупационном режиме, в который инфильтрованы российские спецслужбы. Вот здесь есть проблема. И проблема и для нас, и для Лукашенко в том числе. Даже если он не захочет предоставить наземное или воздушное, допустим, пространство, то как раз вот эти инфильтрованные в белорусскую армию российские агенты спецслужб, они могут сработать сами по команде с Кремля. И тогда Лукашенко будет просто поставлен перед уже фактом, так сказать, вхождения Белоруссии в боевое соприкосновение с украинскими дальними средствами поражения. Так как минимум, я не думаю, что там через территорию Беларуси какие-то наземные войска пойдут, и в ближайшее время там их просто нет, а белорусская армия не способна наступать, да, и там нет направлений, по которым можно было бы наступать.
2: А какие объекты в Украине сегодня может поразить Россия, выкористовывая территорию Беларуси как плацдарм?
3: Цели есть, и довольно-таки жирные для россиян. То есть это тот логистический коридор, который они пытаются достать со стороны Беларуси. Это коридор Киев-ЧОП. По нему идет большое количество военных грузов. Вот они будут пытаться их как-то с территории Беларуси достать. Тут даже, может быть, не будет стоять задача втянуть Беларусь именно в войну. Им просто надо использовать белорусское воздушное или наземное пространство для ретрансляторов, для управления средствами поражения, которые могли бы на этот коридор воздействовать со стороны Беларуси. А это все равно технически втянет Беларусь в войну. Потому ничего, с одной стороны, хорошего во всем этом нет, потому что мы будем вынуждены защищаться и уже наносить удары, в том числе по территории Беларуси. А с другой стороны, мы просто понимаем, что в этом смысле и белорусский народ, Беларусь, да и режим Лукашенко является таким заложником российских интересов. по этому направлению. Поэтому будем всеми силами, средствами, которые только возможны, препятствовать такого рода действиям России по втягиванию Беларуси в войну против Украины.
1: І па словах Рамана Світана, основна задача для України цяпер – павелічэнне колькасці сістэмаў супрацьпаветранай і супрацьбалістычнай абароны. Гэта адно з ключавых пытанняў, якое абмяркоўвалася на саміце Україна-НАТО, які учора прайшоў у Кіеве. Беларуская радыёрацыя. Працягваем наш эфір.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Паводле выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак па ўзроўні жыцця па выніках першага квартала, 3,2% насельніцтва Беларусі мае рэсурсы на аднаго чалавека менш за 500 рублёў месяц. Толькі 14% насельніцтва маюць магчымасць траціць больш 2000 рублёў месяц. Гэта вынікае з дадзеных Белстата. Паводле яшчэ адных лічбаў абследавання, 2/3 беларусаў могуць дазволіць траціць ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пра што кажуць гэтыя лічбы? Перш за ўсё трэба адзначыць, што мы все знаходзімся ў палоне такой лічбы, як сярэдні заробак, які апошнія 2 гады нязменна расце і ў красавіку склаў 2952 рублі, то бок звыш 1000 даляраў. Але значна больш важная лічба – гэта медыальны заробак, які, паводле апошніх існуючых дадзеных, складае каля 2100 рублёў. Адчуваеце розніцу? Сярэдні заробак атрымліваецца, калі скласці все заробкі і падзяліць на колькасць работнікаў. То бок нехта зарабляе 10 тысяч, нехта 1500, а ў сярэднім тэмпература ў бальніцы паказывае 2900 рублёў. А вось медыальны заробак – гэта заробак чалавека, які знаходзіцца роўна пасярэдзіне умоўнага размеркавання. 50% атрымліваюць менш, а 50% – больш. То бок даходы большасці людзей менавіта бліжэйшыя да медыальнага заробку. У Беларусі гэта 2100 рублёў на сёння. Менавіта таму эканамісты часта лічаць медыальны заробак лепшым індыкатарам узроўню жыцця, чым сярэдні. У выніку сярэдні заробак выглядае прыкметна вышэйшым, чым даходы пераважнай часткі беларусаў. Паўтаруся, большасць беларусаў, як паказала вышэй узгаданае даследаванне Белстату, могуць дазволіць траціць толькі ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пры гэтым, паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі за рысай беднасці жыве каля 3,5% насельніцтва. Гэта прыблізна 310 тысяч чалавек. Пад рысай беднасцю Белстат разумее даходы ніжэйшыя за бюджэт пражытковага мінімума, які складае 509 рублёў. Мяркуйце самі, што гэта за сума і ці магчыма пражыць на такія грошы. Але калі вы маеце трошкі вышэй, вы ўжо выйшлі за так званую рысу беднасці і не трапляеце ў афіцыйную статыстыку. Паводле афіцыйнага паказчыка, крайняя беднасць сапраўды адносна рэдкая, але калі глядзець шырэй на людзей, якія жывуць ад заробку да заробку і не маюць магчымасці для зберажэнняў і буйных пакупак, то іх доля значна большая. У Беларусі значная частка высокіх заробкаў сканцэнтраваная ў Менску, у IT-сектары, у фінансах, у нафтаперапрацоўчай сферы, у асобных дзяржаўных кампаніях і на кіроўных пасадах. Так што статыстыка кажа пра тое, што сярэдні заробак расце, але даходы амаль 70% беларусаў да яго не дацягваюць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Прадстаўнік Латвіі ў Савеце міжнароднай федэрацыі хакея Віеструс Казіёлс заявіў, што зборныя Беларусі і Расіі не змогуць выступіць на чэмпіянаце свету 2027 года сярод дарослых каманд. Паводле яго слоў, інфармацыя пра магчымае вяртанне абедзвюх краін на турнір з нацыянальнай сімволікай не адпавядае рэчаіснасці. Казіёлс адзначыў, што Савец другой хакейнай федэрацыі яшчэ будзе разглядаць гэтае пытанне, але хуткага рашэння чакаць не варта. Разам з тым, пасля рашэння дысцыплінарнага камітэта другой хакейнай федэрацыі, беларускія юніёрскія і жаночыя зборныя могуць быць дапушчаныя да міжнародных спаборніцтваў з 2027 года. Юніёрская зборная Латвіі па хакеі не плануе выходзіць на лёд супраць зборнай Беларусі на чэмпіянаце свету ў 18. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар Латвійскай хакейнай федэрацыі Робертс Плявейс. Раней міжнародная федэрацыя хакея абвясціла, што беларуская зборная ў 18 у наступным сезоне вернецца ў элітны дывізіён сусветнага першынства. Латвійская каманда таксама выступіць на турніры, але пакуль зборныя разведзеныя па розных групах. У Латвійскай хакейнай федэрацыі адзначылі, што паслядоўна выступалі супраць вяртання беларускіх каманд на міжнародную арэну і не маюць намеру праводзіць матчы супраць зборнай Беларусі. Жазе Маўрыньё, які лічыцца галоўным прэтэндэнтам на пасаду трэнера мадрыдскага Рэала, ўжо нібыта перадаў кіраўніцтва клубу спіс футбалістаў, на якіх не разлічвае ў наступным сезоне. У спісе значыцца Рауль Асенсія, Фран Гарсія, Дані Себальес, Эдуарда Камавінга, Франка Местантуона і Радрыга Гоэс. Для часткі гульцоў разглядаецца магчымасць продажу, а для Мастантуона – арэнды. Напярэдадні прэзідэнт Рэала Флорентіна Перас заявіў, што прызначыць 63-гадовага партугальца галоўным трэнерам у выпадку свайго пераабрання. Маўрыньё ўжо ўзначальваў мадрыдскі клуб з 2010 да 2013 года і выйграў з ім чэмпіянат, кубак і суперкубак Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум. На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, больш глыбокае ўцягванне Беларусі ў вайну з Украінай не залежыць ад Лукашэнкі.
2: Так, цяпер Беларусь удзельнічае ў вайне праз вытворчасць запчастак для расійскай вайсковай тэхнікі. Так, Беларусь паставіла ўздоўж мяжы рэтранслятары для дронаў, якімі расіяне атакуюць Украіну. І так, Лукашэнка актыўна падтрымлівае Пуціна, ну ці робіць выгляд, што падтрымлівае, у яго антыукраінскай рыторыцы.
1: Але ўсё часцей гучаць меркаванне, што праз няўдачы на фронце Пуцін паспрабуе адкрыць другі фронт, паўночны, дзе ваяваць будзе ў тым ліку беларуская армія.
2: Уявім, што гэта здарыцца. Што будзе ў такім выпадку з Лукашэнкам? Яго пазіцыі ўзмацняцца ў перамовах з Крамлём? І як гэта ўспрымуць беларусы?
1: Про гэта Артём Шрайман поразважал на YouTube-канале выдання «Зеркало».
3: Слушай, ну в переговорах с Кремлем ему его позиции не то чтобы надо как-то усиливать, у него все в порядке пока с Кремлем в целом, да. Наверное, по мере развития экономического кризиса какие-то трения будут обостряться, и конкуренция за доступ к рынку будет с российскими же производителями расти, но пока, мне кажется, это не те отношения, которые обязательно нужно чинить вмешательством в войну. Мы не видим особого давления на Минск с тем, чтобы он в эту войну вписывался своей армией, и поэтому...
4: Я не думаю... Более, как говорил Озаренок, Беларусь спасла Россию тем, что не стала участвовать в войне против Украины на стороне России.
3: Да, и поэтому из все хорошо. И заодно Пригожина забрала, да. И мы спасаем и спасаем. И ну, тут есть резон в том, что пока Беларусь не включена в войну полностью, Россия может рассчитывать на эту туловую базу и для своих военных заказов, да, на белорусские предприятия, и для топлива.
4: И для экономики в условиях санкций.
3: Ну, да, но здесь это, Это менее критично, потому что таких каналов обхода санкций у России немало. А вот поставлять нефть, нефтепродукты, вернее, в европейскую часть России, когда несколько ее НПЗ одновременно горят, а вот это полезно, иметь два белорусских больших НПЗ, которые снабжают и не подвержены украинским атакам. То же самое с разными военными предприятиями, и то же самое с полигонами, и то же самое с авиабазами, в случае чего довольно быстро можно перебросить российскую военную технику прямо вот в немедленном приближении и к северу Украины, и к восточному флангу НАТО. Это очень полезный плацдарм для России. Что, если мы моделируем включение Беларуси в войну и учитывая, насколько ужесточилась позиция Киева, мы понимаем, что сдерживания не будет. Вот те 500 целей, о которых говорит украинский командующий беспилотными войсками, и другие угрозы, они реализуются. У Киева не будет сдерживающих его факторов. Почему не поразить все, что может поразить Беларусь, учитывая близость, учитывая относительную незащищенность Беларуси, уж точно по сравнению там, с Москвой. Да, почему бы на месте Украины в таком случае просто не вычистить эту территорию от военных целей. А это для России, насколько это оправдывает, во-первых, включение Беларуси в войну, это большой вопрос, пусть на него военные тактики отвечают, но это уж точно не то, к чему стремится Лукашенко, да, и безусловно, это будет для него не усилением его позиции в любом смысле, да, потому что потом, чтобы защищаться от атак, ему придется приглашать больше российских войск, российское ПВО, скорее всего, российские самолеты, чтобы защищаться от того, что Украина будет по нем бить. Затем, это значит, это усилит его зависимость от Москвы. Затем это подорвет его, собственно, армию, да, белорусские военные объекты будут под ударом, и это прямой, можно сказать, такой кинетический вред для военных возможностей, военного потенциала такого, этого режима, а в таких режимах вот эта вот проекция силы и ощущение того, что мы всех побеждаем и мы неуязвимы, она очень важна с точки зрения внутренней политики, поэтому проигранные войны или военные поражения для таких режимов часто оканчиваются потерей власти, именно потому что магия теряется, ты прекращаешь выглядеть как такой непобедимый человек, которому все под силу. Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы быть, если даже не говорить про личные угрозы безопасности, то есть дрон в резиденцию, да, но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал, тот, который даже есть. А кто захочет ввязываться в такую войну, для меня, то есть загадка. Я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает асимметрию, которая сложилась, насколько Украина сильнее, и он прекрасно понимает, что раз Россия даже себя полноценно защитить не может, то непонятно, чем Беларусь себя защитит. Поэтому, когда он, может быть, мы об этом еще ты планировал поговорить, но как бы переходя на тему того, что он сказал по поводу Зеленского, он сказал...
4: Владимир Александрович Андреев сказал.
3: Ну да, но он там несколько допустил таких выпадов, что накурился, укололся.
4: Угу.
3: Вот, но что он сказал главное, что если что, мы сразу будем отвечать типа так, что война примет совсем другой характер.
4: Имею в виду ядерное оружие, скорее
3: либо
4: всего.
3: Либо да, либо, как он говорит, у нас есть одна цель прямо недалеко от нас, и мы вот ее точно знаем, скорее всего, намекая на там, правительство в Киеве, правительственный квартал.
4: Банковый, что ли?
3: Ну да, сразу по центру.
4: Uh-huh.
3: Ему нечем ответить, кроме как максимальными страшилками. Вот у нас есть ядерное оружие, у нас вот есть наши полонезы и искандеры, мы будем ими сразу бить в сердце вот этой гидры украинской.
4: Uh-huh.
3: А почему так человек говорит? Потому что он понимает, что ему нечем защититься, кроме этого, кроме угроз от дронов и ракет украинских. И поэтому, понимая свою уязвимость, я думаю, он точно не заинтересован в таких сценариях, и нигде здесь усиление его бы не произошло. Это, я не знаю, прав ли Кит Келлок в своей оценке, что это был бы конец. Не обязательно это означает конец режима. Можно так обыграть и войну, и даже неудачный конец в ней, что это сплотит какую-то часть элит вокруг тебя. Особенно если ты подашь это как самооборону, да, на нас напали. Но риск того, что посыпется и военный, и, соответственно, репрессивный, и, соответственно, государственный аппарат, эти риски вырастают в таком случае. Конечно, я думаю, что Лукашенко хочет, знаешь, эту русскую рулетку играть, как оно обернется. Да? Война – это время настолько большой непредсказуемости для такого режима, что даже если абстрагироваться от каких-то гуманитарных аспектов и потери экономического ресурса и так далее, то политически это реально лотерея.
2: Алене, а уже Лукашенко саправды не может сказать Путину «не». И с чем раз таки отказ может сутыкнуться наша краина? Протягивая Артем Шрайбман.
3: Вопрос, каким образом включиться в войну, потому что я не уверен, что у Беларуси самостоятельно остались какие-то ниши, в которых она может дать добавленную стоимость России, включаясь в войну. Белорусские войска, это не слишком отличается от северокорейского контингента в смысле полезности в этой войне. То есть пушечное мясо на какое-то время. К войне беспилотниками они не готовы, которая сейчас и является основной войной. Вот когда ты задаешь вопрос, важно понять, какое именно вовлечение. Путин может, не спрашивая Лукашенко, сделать, добиться примерно на похожего. Он может разместить в Беларуси заново какие-то ударные установки, начать стрелять по Украине, начать стрелять в нее дронами, запускать их из Беларуси. Лукашенко ничего не сможет этим сделать. Он может протестовать, но Путин может это сделать просто вопреки его воле. Украина начнет отвечать. Я что-то сомневаюсь, что она будет выбирать так, вот там сидят российские операторы дрона, а вот там россиян на этой базе военной нету, зря мы поэтому не бьем. Я думаю, что Украина сразу, так сказать, как говорят в картах, all in, да, пойдет по полной программе будет отвечать. Поэтому у Путина есть рычаги ввязать Беларусь в эту войну без разрешения Лукашенко, без координации с ним. А заставлять его толкать просто белорусскую армию на убой... Просто...
4: И ни в одном из случаев Лукашенко не сможет возразить.
3: Нет, я думаю, он будет какое-то время возражать, там, сопротивляться. В таком случае Путин, наверное, начнет закручивать какие-то экономические гайки, как происходит сейчас с Арменией. Просто я до сих пор... Вот, я в 22-м году мог понять смысл этого упражнения. Прямо сейчас я даже не понимаю военный смысл этого для Путина. Ну, кинет Лукашенко, даже если всю свою армию в бой, там, на Черников. Ну, пройдут они 3 километра в этом лесу, пока их не остановят те же самые дроны. Что принципиально до этого изменилось для России и для ее возможностей? Отвлекли они там часть украинской армии на несколько недель? Окей, возможно. Продвинулись еще на 2 деревни в Донбассе. Вместо этого вы получили выжженную землю с военно-политической точки зрения в Беларуси. Поэтому тут реально многое в твоем вопросе зависит от того, какой формат вовлечения ты подразумеваешь. Может ли Путин сойти с ума и приказать все это делать Лукашенко? Наверное, может. И может как-то заставить выкрутить ему руки и так далее. Но это сейчас выглядит еще более абсурдным, чем 3-4 года назад. Это просто бесполезное действие. Да? Хоть, если бы они были хотя бы полезны, я уже молчу там про издержки политические и военные, а так они действительно, эти солдаты, которых можно белорусских вовлечь, они мало полезны. Территория белорусская намного полезнее, чем участие там, не знаю, сколько дней или недель оно продлится белорусской армии.
1: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, як могуць развівацца падзеі, калі Беларусь прымусяць уступіць у вайну.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
5: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

98.1 FM, Белосток, Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзюн» с бородой, мы протягиваем. 4 червня 1961-го народился Эл Дебарш, американский спевак, удельник семейного гурта Дебарш. Гэтая команда наибольш вядомая по хитам 80-х с мягким урбанистичным гучанием. Их самая популярная песня «Rhythm of the Night» у 85-м годе досягнула первого места у ритм-блюзовым и адалт-чартах Билборда и третьего места у Билборд Хот 100, а одноименный альбом стал платиновым.

долго плакать на земли. По восьмым плачь будет плач девятый, еще вам долго плакать на земли.

надолго плакать на земли. По восьмым плачу будет плач девятый, еще вам долго плакать на земли.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Касаю встревоженный клёкот. Так близко земля оказалась, друг. А небо далёко, так близко земля